все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись. Давай!

0: вот короткая история о неразделенной любви. Грустная, но зато настоящая. Все будет хорошо. Всем доброй ночи.
1: Много солнечного света – это лето. Лето. Лето.
2: С нами навстречу лету. На 100.

был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. И я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой букве.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104 FM.

Весь город на одной волне.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

0: во сне вернусь я. И может быть кто-то другой согреет тебя в эту зиму.
1: На стене часы, тик-так, тик-так, и в моей груди сердце бьется в такт.

ты больше не моя. Если чужим стал мой маяк, стало быть, не напрасно, найди свое счастье.

0: Лето – это когда ни о чем не жалеешь.
1: Идем навстречу лету.
0: На местном радио.
2: Среди звезд и галактик лечу к ней, как будто я астронавтик.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Завершена сертификация нового люксового седана Senat 900. Он получит китайский 3-литровый V-образный двигатель мощностью 326 лошадиных сил и 8-ступенчатый автомат. Новинку представят в июне на Петербургском международном экономическом форуме. Ценник ожидается в районе 10 миллионов рублей. Чанган принимает заказы на Юни-В третьего поколения. Лифтбэк заметно изменился снаружи. Спереди теперь глухая передняя панель, как у электромобиля, вместо привычной решетки радиатора. Выдвижные ручки заменили на обычные. В салоне вместо 3 отдельных дисплеев один крупный, а двигатель стал мощнее – 245 лошадиных сил. Mazda CX-5 стала самой популярной моделью по параллельному импорту. С января по апрель продали почти 6 тысяч таких автомобилей. Популярность связана с выгодной ценой растаможки. Кроссовер проходит по лимитам утильсбора. Хорошим спросом также пользуются Toyota RAV4, Toyota Highlander, Audi Q5 и BMW X3. Мини – не самый популярный, но один из самых узнаваемых автомобилей в мире. А знаете ли вы, что марку породил нефтяной кризис? Из-за проблем с поставками бензина правительство Великобритании поручило разработать максимально экономичный автомобиль, пригодный для семьи. А знаете ли, что создатель марки получил за ее разработку титул сэра? Еще больше фактов из истории Мини в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Машина.
3: Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн. Линия жизни вашего авто».

0: солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету
2: на 104 FM.

0: Будь в курсе.
1: Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – базовый минимум. Модный эксперт Наталья Семенова раскрыла универсальный способ создать идеальный гардероб. По ее мнению, умный гардероб должен состоять из неслучайных вещей. Они сочетаются с другими и помогают решать реальные задачи в жизни. Даже самый практичный гардероб не должен состоять только из базовых вещей. Ему нужны детали, которые задают характер образа, уверена Наталья. Это может быть качественная сумка, палантин, ремень или другое выразительное изделие. Такие вещи работают как акценты. Они собирают образ и делают даже простые комплекты более цельными. Кроме того, стилист рекомендует избавиться от лишних изделий, которые годами висят в шкафу и надеваются в исключительных случаях. Оставшиеся же предметы гардероба должны легко между собой сочетаться. Обычно удобную систему создают за счет спокойной цветовой палитры, понятных форм и вещей, которые поддерживают общую стилистику. В результате меньше времени уходит на выбор образа, а необходимость покупать что-то под конкретный случай возникает реже, подчеркнула эксперт. И напомнила, что умный гардероб не требует полной перестройки каждые несколько месяцев. Его база остается актуальны независимо от смены трендов. Сезонные изменения могут касаться лишь отдельных деталей, более теплых материалов, аксессуаров или вещей для конкретной погоды. Но основа продолжает работать годами, независимо от веяний моды. Вдохновиться на создание своего практичного и универсального образа жителям нашего города предлагает магазин «Элегант». Богатый ассортимент брюк из денима на разные случаи жизни. Джинсы, пожалуй, это самая удобная вещь гардероба. Они могут быть разными по стилю и качеству, но неизменно модными. В магазине «Элегант» огромное поступление летних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique». Широкий размерный ряд и даже большие размеры. В «Элеганте» большое поступление обуви летней коллекции модного итальянского бренда «Regina Bottini». Все еще действуют и скидки на коллекции прошлых лет. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Будь в курсе!
1: Телефон рекламной службы 370-09.

по-крупному мечтай. Жизнь не скупится на бонусы. Самолет садится на те же взлетные полосы. У тебя все получится, знай, давай, действуй смело. Ну вот теперь совсем.

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Элемент. Делаем ремонт доступным. Строите дом? Весь ассортимент для строительства каркасного домостроения в одном месте. Пиломатериалы, ОСБ, теплоизоляция, окна, двери, метизы и многое другое. Ждем вас в магазине «Элемент». ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104 FM.

0: Алло.
1: Алло.
0: Да.
1: Привет.
0: Здорово.
1: Слушай, как правильно? Молли или Малли?
0: Молли.
1: Молли.
0: Молли.

0: Реклама на местном радио.
1: Пожалуй, самый большой мотомагазин в Карелии – мотоцентр «Сила» на Заводской. Мотобуксировщики, мотоциклы, квадроциклы, вездеходы, снегоходы, а также огромный выбор мотоэкипировки, мотозапчастей и мотоаксессуаров ведущих мировых производителей. Гарантийное и постгарантийное обслуживание мототехники. Настоящие патриоты мототехники ждут тебя в мотоцентре «Сила» на Заводской. Пожалуй, в самом большом мотомагазине в Карелии. Мотоцентр «Сила» на Заводской. Приходи, заводи и уезжай.
2: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Костомукше?
2: Досрочный ответ. Это CityLink. Интернет всего за 247 рублей.
1: Внимание, правильный ответ.
3: Конечно, это CityLink. Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 5-20-09.
4: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 июня 16 августа 2026 года.
1: Вот это CityLink!
5: Коли Ямарья поет, на форелевое хозяйство требуются физически крепкие сотрудники службы безопасности, рыбоводы, ночные сторожа, разнорабочие. Зарплата от 65 тысяч рублей. Работа неделя через неделю, бесплатное проживание и питание. Подробности и анкета для трудоустройства на официальном сайте компании. Телефон 8-911-421-74-93 с 9 до 17 часов.

0: оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
1: Дорогой, какой цвет лучше для нашего дома? Оливковый или графитовый?
2: В «Элементе» такой выбор красок, что глаза разбегаются. Антисептики, лаки, эмали – все есть. А колеровка поможет сделать именно тот оттенок, который ты хочешь.
3: «Элемент». Делаем ремонт доступным. Реклама ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

пожар голубой. Позабылись родимые дали. Первый раз я запел про любовь. Первый раз отрекаюсь скандалить. Было весь как запущенный сад. Был на женщины зелье опадки. Разонравилось пить и плясать. И терять свою жизнь без остатка.

Отпускай меня, отпускай. Я не твоя, я не твоя.

0: Реклама на местном радио.
1: Мужики, а у вас какой ТВ?
2: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
3: У меня антенна. Каналов маловато. Эх.
1: Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов вагон. И всего за 169 рублей в месяц.
4: Ситилинк. Телевидение всего за 169 рублей в месяц. Звоните 5-20-09. Ситилинк 5-20-09.
5: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточните по телефону.
6: Футболки бывают разные. Синие, белые, красные. А картинка на них может быть любой. Костомукша Медиа предлагает организациям и частным лицам изготовить футболки с нанесением. Логотип, надпись, картинка, изображение на ваш вкус. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6. Телефон рекламной службы 370-09.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный дом 6.

0: реклама на местном радио.
1: Сувених тебе вручаю с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры с символикой Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Элемент. Делаем ремонт доступным. Строите дом? Весь ассортимент для строительства каркасного домостроения в одном месте. Пиломатериалы, ОСБ, теплоизоляция, окна, двери, метизы и многое другое. Ждем вас в магазине Элемент. ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Ты расскажи про нас всему свету, как нес тебе цветов я букеты, как ждал я до утра у подъезда, ожидая тебя, как слезы проливала на землю, как я тебе кричал, не приеду, и руки разбивал.

глазах не видно света, да что ты несешь? Ты говоришь, что изменился, может, просто подрос. Твои слова и нотации доводят лишь до слез твоих. Хватит

0: Реклама на местном радио.
1: Семейные фото, домашний портрет, пейзаж ваш любимый или проспект.
2: Рулонные шторы цвета любого. От ярко-красного до голубого.
1: От дизайна до печати. Изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
4: Не бойся заговорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по телу.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 100,4.

0: Местное время 10 часов.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Автошкола Костомукши на Первомайской 12А приглашает на обучение вождению по категориям А и Б. Набор на июле-август открыт. Старт обучения от 15 тысяч рублей. Возможная рассрочка платежа, оплата материнским капиталом и гибкими льготами. Возврат НДФЛ 13% за обучение. Занятия в небольших группах. Теория как офлайн, так и онлайн. 58 часов вождения по программе. Работа с

0: Ремонтник, слесарь, электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Детская футбольная школа «Зенит» Чемпионника ищет в свою команду для работы в Костомукше тренера по футболу для проведения занятий с детьми в возрасте от 3 до 16 лет. График работы гибкий. Вводное обучение и повышение квалификации проводится на базе «Газпром» Академии «Зенит» в Санкт-Петербурге. Резюме принимаются через мессенджер «Макс» на номер 921-465-2301, а также в группе ВКонтакте «Костомукша футбольная школа «Зенит» Чемпионника». Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис» – ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможны рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-1001-001-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-68-60.
1: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: радио.
1: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
2: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
1: Качество супер.
2: Короткие сроки.
1: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
2: Костомокша Медиа. Полиграфия от А до Я.
1: Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: На чем привезти строительный материал на дачу? Прицеп. Купи в Силе. Куда поместить палатки, снаряжение и мангал на активный отдых? В прицеп. Купи в Силе. Как не запачкать салон машины, когда делаешь ремонт? Прицеп. Купи в Силе. На чем привезти лодку к озеру, чтобы порыбачить? Лодочный прицеп. Купи в Силе. Прицепы ведущих российских производителей, а также запчасти и комплектующие в магазинах Сила и на сайте tdsila.ru.
4: ИП Богданов Андрей Олегович, УГРН, ИП 304-103-300-232.
5: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

0: весь город на одной волне.
1: Огонь в глазах, момент, искра, любовь, азарт.

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету на 104 FM.

0: Реклама на местном радио.
1: Семейные фото, домашний портрет, пейзаж ваш любимый или проспект.
2: Рулонные шторы цвета любого. От ярко-красного до голубого.
1: От дизайна до печати. Изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Деревообрабатывающий завод Karelian Wood Company в составе ведущего лесопромышленного холдинга Segeja Group приглашает на вакансию оператор производственной линии. Опыт не нужен. Обучим на рабочем месте. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, сменный график. Звоните 921-528-8200. Все вакансии на сайте segejagroup.com.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Чинарем.
1: Спонсор рубрики – магазин «Клевое место».
2: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбку. Главное – как. Об этом наша рубрика.
3: Где мои снасти?
2: Даже при нынешнем изобилии снастей многие рыболовы делают их сами, в том числе и поплавки. Если речь идет о таком материале, как пенопласт, то очень удобно и быстро делать их при помощи металлической трубки со стенками, заточенными по наружному диаметру. Для удобства работы с противоположной от заточки стороны в трубке надо просверлить сквозное отверстие для воротка. Таким образом, из бруска плотного пенопласта вырезаются ровненькие цилиндрические заготовки. Тем самым исключается трудоемкая операция отпиливания и шлифовки заготовок. Далее все работы производят

0: Она довольно проста. Нужно залить манку водой, которой должно быть в два раза больше, чем крупы. Через полминуты воду слить, а тесто накрыть крышкой и оставить на полчасика. После этого тщательно перемешать его, добиваясь полной однородности. Вязкость болтушки проверяют по тому, как она липнет к пальцам. Если удается растянуть ее между большим и указательным пальцем на 4-5 см без разрыва, то насадка готова. Затем надо переложить болтушку в одноразовый шприц и убрать в холодильник. Во время рыбалки болтушку просто выдавливают из шприца на крючок и наматывают.
1: Ух, хорошо!
0: Иногда силиконовая приманка так разбивается в процессе ловли, что постоянно сползает с крючка. Выбросить жалко, вроде еще целая, да и клюет на нее, а другой такой нет. Но и мучиться постоянно тоже не хочется. А между прочим, болезнь эта легко лечится. Просто на крючок надо насадить силиконовый стопор для скользящих поплавков. Такой, чтобы плотно сидел на цевье крючка. Затем сдвинуть его к самой приманке, как бы ее запереть. Все, теперь можно ловить дальше. Удачи на рыбалке и ни хвоста, ни чешуи.
2: Душевная, душевная, душевная рыбалка.
3: Спонсор рубрики «Магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазины «Клевое место» на Горняков 2А и

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104 FM.

0: Реклама на местном радио. Деревообрабатывающий завод Karelian Wood Company в составе ведущего лесопромышленного холдинга Segeja Group приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Телефон для справок 921-528-8200. Все вакансии на сайте segejagroup.com.
1: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Местное время 12 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Почти половина заправок в Карелии остановили работу на фоне топливных проблем. Из 85 карельских заправок в настоящее время работают 44 АЗС. Эти данные предоставила глава Минпромторга Республики Светлана Астахова. Сообщается, что основную нагрузку несут федеральные сети «Роснефть» и «Лукойл». Часть АЗС, в основном частных, временно приостановили свою работу. Сейчас по инициативе правительства Карелии ведутся переговоры с «Лукойл» по доставке в регион дополнительных бензовозов. Эта мера позволит наладить логистику и поставлять топливо в удаленные северные районы республики. На сегодняшний день в республике есть достаточные запасы бензина. Поставки осуществляются каждый день, сообщила Светлана Астахова. А тем временем чат-бот оперштаба Карелии начал давать информацию о наличии топлива в районах. Я напомню, в республике 7 июля оперштаб от правительства Карелии запустил чат-бот с актуальной информацией о наличии топлива на автозаправочных станциях. Изначально сервис содержал данные по АЗС Петрозаводска, сейчас к нему подключили всю республику. На сегодняшний день в чат-боте можно узнать информацию о наличии топлива на автозаправочных станциях не только в Петрозаводске, но и в районах республики. За плохие дороги пришлось платить администрации города. Два жителя Костомукша обратились в суд с исками к компаниям «Монолит», «Инкод» и администрации Костомукшского округа о возмещении материального ущерба, причиненного их автомобилем в результате наезда на глубокие выбоины на улице Мира. Согласно заключениям экспертов, стоимость восстановительного ремонта для первого истца составила 190 тысяч рублей, для второго – 102,5 тысячи рублей. Участок автодороги

сумма ущерба в общей сумме 292 600 рублей и судебные расходы. В удовлетворении исковых требований к компаниям «Инкод» и «Монолит» было отказано. Добавлю, что решение суда еще не вступило в законную силу. Пожарные оперативно потушили загоревшийся на свалке мусор в поселке Боровой. Как сообщили в Госкомитете по безопасности, вчера в 17.05 по телефону 01 поступило сообщение о том, что в 2 километрах от поселка Боровой горит свалка. На место пожара были направлены силы и средства пожарной части 21 по охране поселка Боровой. По прибытии информация подтвердилась. Пожарные оперативно потушили возгорание. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Пострадавших нет. А в Костомукше вновь случился пожар из-за аварийного режима работы электросети. В этот раз дом пострадал серьезно. Отделочные материалы и имущество получили значительные повреждения. Инцидент случился в ночь на 10 июля. В 2.14 на пульт диспетчера поступило сообщение о возгорании в жилом доме во 2-м Финском переулке. Жильцы среди ночи услышали хлопок, почувствовали запах гари, увидели открытый огонь, идущий из технического помещения, и вызвали спасателей. На место выехали 9 специалистов и 2 единицы техники. Огонь был оперативно ликвидирован. Пострадало имущество дома, внутренняя отделка на площади 90 квадратных метров. В Костомукше на озере обновляют беседки. В районе беседок у озера Контаки сейчас ведутся работы по благоустройству. Специалисты заменяют мангалы, шлифуют и красят беседки, а также демонтируют поврежденные пожарные ящики с последующей установкой новых. Работы направлены на повышение комфорта и безопасности отдыхающих, поэтому администрация призывает с пониманием отнестись к временным неудобствам. В Костомукше продолжают активно отмечать День металлурга. В выходные на городошной площадке возле спорткомплекса «Гипроруда» состоялись соревнования по карельской народной игре «Кюкке». На старт вышли 3 команды – «Мечта», «Управление транспорта», команда «Микс» из управления ремонтов и «Соловьи-разбейники» из управления. Игра была очень эмоциональная, игроки подбадривали друг друга, шутили, что за удачный бросок будет повышение. В итоге упорной борьбы победителем соревнований стала команда «Микс». На 2-м месте «Мечта», на 3-м «Соловьи-разбейники». Ну а самые сильные костомукшане накануне соревновались в армрестлинге в борьбе на руках. На турнир заявились 18 участников в 3 весовых категориях – до 75 килограммов, до 95 и до 105 килограммов. Соревновались по круговой системе. В итоге в категории до 75 килограммов победил Никита Фролов. До 95 килограммов сильнейшим оказался Иван Рожков. Ну а в самой серьезной категории – до 105 килограммов – верх одержал Вадим Примаченко. Он же стал лидером и в абсолютной категории, без учета веса, причем на левой руке. Вокруг соревнующихся собрались болельщики и дети, довольные тем, что им тоже разрешили посостязаться за взрослым столом, сканировали имена участников. Уже в процессе оказалось, что есть и 2 девушки, желающие испытать свои силы. В 2 схватках очень уверенно верх одержала Марина Липаева. Юлии Феллер присудили заслуженное 2-е место. В Костомукше пес спас собачку, которая пропала почти месяц назад. В Мозерском районе произошла трогательная история спасения. Собака по кличке Кимка вернула давно потерянную собачку Дору в семью. Дора пропала в Костомукше 15 июня и почти месяц скиталась в лесах у озера Кимосозера. Хозяева искали питомца повсюду, но безуспешно. Спасение пришло неожиданно. Во время прогулки на берегу другая собачка по имени Кимка заметила беглянку. Четвероногий герой не просто нашел потеряшку, но и буквально дотолкал ее к лодке хозяев. Истощенную беглянку доставили в безопасное место на 3-ю поляну Кимосозера. Несмотря на месяц жизни в дикой природе, без привычной домашней еды, собака выжила. По словам хозяйки-спасителя, сейчас беглянка передана друзьям владельцев и постепенно набирается сил. Далее новости Каливалы. Администрация района напоминает, что 14, 15 и 16 июля с 14 до 16 часов в поселке Каливала будут проходить отключения электроэнергии. Так, без света останутся улицы Полевая, Луговая, Мичурина, Восточная, переулки Сампа, Сосновый, Южный и частично улица Советская, а также районный отдел внутренних дел, автозаправочная станция, Прионежская сетевая компания. Будьте внимательны. И Каливальское лесничество посетили ребята из комплексного центра социального обслуживания населения по Каливальскому району. Сотрудники Войницкого участкового лесничества провели беседу на тему экологического просвещения и правил безопасного поведения в лесу, чтобы прогулки на свежем воздухе были полезными и комфортными. Особое внимание уделили пожарной безопасности.

0: опасности, так как на территории Калевальского района введен особый противопожарный режим. Такие встречи помогают детям не только расширить кругозор, но и сформировать ответственное отношение к окружающей среде. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5 10 46. Только в июле в социальной аптеке на Октябрьской 10 специальное предложение. При заказе очков для детей мягкая игрушка в подарок. В социальных аптеках в июле скидка 10% на товары в аптечку и на витамины. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. И обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека. Город Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефону в Костомукше 5 10 50 и 5 10 46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. В Костомукше сегодня облачно, без осадков, плюс 15-17 градусов на термометре, ветер до 9 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, воздух прогреется до 24 градусов тепла. Осадков синоптики не обещают. И будет ветер до 8 метров в секунду. В Калевале сегодня плюс 14, плюс 18, без осадков, ветер до 8 метров в секунду. Завтра в Калевале воздух прогреется до плюс 25, осадков синоптики не обещают, и сохранится ветер до 8 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Радио Десерт. Мы угощаем.
0: И снова я приветствую всех, кто с нами на одной волне. Отличного всем начала трудовой недели. И пусть этот понедельник будет легким, но все-таки плодотворным. Меня зовут Наталья Попова. Я готова раздавать наши радиодесерты всем, у кого есть для этого повод. Ну и, конечно же, тем, у кого соответствующее настроение сегодня. Так что будьте с нами и дарите друг другу хорошее настроение.

0: Реклама на местном радио.
1: Все, кино не будет. Электричество кончилось.
2: Электричество будет, если вы просто возьмете его с собой. Выберите генератор ДДЕ в силе, и электричество будет с вами везде. На рыбалке, в походе, в загородном доме или на промышленном объекте. До 30 сентября купите бензиновый генератор ДДЕ в силе и получите два подарка. Два подарка при покупке бензинового генератора в силе на сайте tdsila.ru.
3: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРН, П-304-100-103-300.
4: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор. Все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
5: Дорогой, какой цвет лучше для нашего дома? Оливковый или графитовый?
6: В «Элементе» такой выбор красок, что глаза разбегаются. Антисептики, лаки, эмали – все есть. А колеровка поможет сделать именно тот оттенок, который ты хочешь.
7: «Элемент». Делаем ремонт доступным.
8: Реклама ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Но первая порция радиодесерта прямо сейчас отправляется Александру Быстрову. С днем рождения, новых побед вам, настоящих друзей рядом. Пусть жизнь радует неожиданными подарками и яркими моментами каждый день.

Поздравления и подарки принимает сегодня Михаил Ковтун. Михаил, с днем рождения! Пусть в этой жизни у вас будет много света и тепла. Пусть рядом всегда будут верные друзья и близкие вам люди.

0: остаться. Александр Чижов сегодня также принимает поздравления и подарки по случаю своего дня рождения. Ваши коллеги и друзья, Александр, желают вам, чтобы каждый день приносил вам заряд энергии, уверенность в себе и массу поводов для радости.
1: Бонжур, мадам, взрослая не по годам, прочел все по глазам, ночь твоя, как и Москва.

911-402-2040 наш телефон, если вы лично хотите адресовать кому-то ваши приветы, ну и теплые слова этим днем. Ну а порция радиодесерта у нас отправляется прямо сейчас Владимиру Герасимчуку, который отмечает свой день рождения сегодня. Владимир, пусть никакие трудности не сбивают вас с пути, все задуманное сбывается легко и просто. Будьте счастливы. С днем рождения.

Кирилл Стариков сегодня принимает поздравления по случаю дня рождения. Пусть ваша жизнь, Кирилл, будет как крутое путешествие с интересными поворотами, с яркими впечатлениями, но самое главное, пусть рядом всегда остаются

0: Реклама на местном радио.
1: В Колые Марья Поэт на форелевое хозяйство требуются физически крепкие сотрудники службы безопасности, рыбоводы, ночные сторожа, разнорабочие. Зарплата от 65 тысяч рублей. Работа неделя через неделю, бесплатное проживание и питание. Подробности и анкета для трудоустройства на официальном сайте компании. Телефон 8 911 421 74 93 с 9 до 17 часов.
2: Тебе вручаю с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
3: Сувениры с символикой Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
4: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

там, что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайно.

Александр Поплавский сегодня отмечает свой день рождения. Пусть все ваши мечты превращаются в планы, ну а планы в реальность. Хорошего настроения и только приятных сюрпризов. С днем рождения!

И еще одна порция радиодесерта отправляется имениннику Никите Мехнину, который отмечает свой день рождения сегодня. Пусть каждый ваш день будет наполнен радостью и маленькими победами. С днем рождения!

Александр Яшин сегодня отмечает свой день рождения. Ваши друзья, ваши коллеги, Александр, поздравляют вас с этим событием. Пусть все, что вы задумываете, обязательно сбывается. И пусть это будет максимально легко. Здоровья, благополучия и хорошего настроения.

И еще одну порцию радиодесерта успеем раздать сегодня. На этот раз Сергею Цвингеру, который отмечает свой день рождения. Пусть на вашем жизненном пути будет больше вдохновения, поменьше преград и побольше людей, которые по-настоящему в вас верят. С днем рождения!

0: Реклама на местном радио.
1: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
2: Нет, интернет Ситилинк надо первым запустить.
1: Почему?
2: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
3: Подключите интернет Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок.
4: Звоните 5-20-09.
5: Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
1: О, мастер уже пришел.
6: Деревообрабатывающий завод Karelian Wood Company в составе ведущего лесопромышленного холдинга Segeja Group приглашает на вакансию оператор производственной линии. Опыт не нужен, обучим на рабочем месте. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, сменный график. Звоните 921-528-8200. Все вакансии на сайте segejagroup.com.
7: Элемент. Делаем ремонт доступным. Строите дом? Весь ассортимент для строительства каркасного домостроения в одном месте. Пиломатериалы, ОСБ, теплоизоляция, окна, двери, метизы и многое другое. Ждем вас в магазине Элемент. ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
8: И это все к этому часу. Я с вами не прощаюсь. Мы еще услышимся с вами на местном радио. Оставайтесь с нами.

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни на губах.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Серийное производство Tenet T9 стартует летом. Это крупный семиместный кроссовер с полным приводом. Сделан на базе Cherry Tiggo 9. Как и другие модели, Tenet 9 адаптирован для российского рынка. Кузов дополнительно защитят от коррозии. Добавят расширенный зимний пакет с подогревами сидений, лобового стекла и не только. Джиланд впервые показал новый кроссовер C5. Публичная премьера прошла в рамках фестиваля «ВК-фест» в Санкт-Петербурге. Напомним, Джиланд C5 – это перелицованная мода C5. У машины футуристичный дизайн и богатый набор опций. Под капотом турбомотор на 147 лошадиных сил и робот. Ценник будет на уровне оригинальной модели. «Москвич» снизил цены на электрический кроссовер 3E. Машины 26-го года выпуска оценили в 3,5 миллиона рублей. Раньше они стоили больше 4. Цены снизили за счет перехода на российские тяговые батареи. Емкость почти не изменилась, но заявленный запас хода немного уменьшился – 397 километров. Недавно в России стартовали продажи обновленного Havail Dargo. Снаружи его можно отличить по глянцевой решетке радиатора. Красиво, но не слишком практично на бездорожье. В топовой комплектации появились колеса 19-го диаметра. Размерность тоже скорее для города, чем для плохих дорог. Подробнее о том, что собой представляет обновленный Havail Dargo, расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
3: Большой выбор резины в Костомукше представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики «Идей» корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики «Идей», сертификат фабрики «Идей» для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины.

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в
1: На местном радио.

0: Реклама на местном радио.
1: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
2: Дорогой, какой цвет лучше для нашего дома? Оливковый или графитовый?
3: В «Элементе» такой выбор красок, что глаза разбегаются. Антисептики, лаки, эмали – все есть. А колеровка поможет сделать именно тот оттенок, который ты хочешь.
4: «Элемент» – делаем ремонт доступным. Реклама ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

0: реклама на местном радио.
1: Футболки бывают разные. Синие, белые, красные. А картинка на них может быть любой. Костомукша Медиа предлагает организациям и частным лицам изготовить футболки с нанесением. Логотип, надпись, картинка, изображение на ваш вкус. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Мужики, а у вас какой ТВ?
3: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
4: У меня антенна. Каналов маловато.
2: Эх. Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов – вагон. И всего за 169 рублей в месяц.
5: Ситилинк. Телевидение всего за 169 рублей в месяц. Звоните 5-20-09. Ситилинк 5-20-09.
6: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточните по телефону.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 14 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Почти половина заправок в Карелии остановили работу на фоне топливных проблем. Из 85 карельских заправок в настоящее время работают 44 АЗС. Эти данные предоставила глава Минпромторга Республики Светлана Астахова. Сообщается, что основную нагрузку несут федеральные сети «Роснефть» и «Лукойл». Часть АЗС, в основном частных, временно приостановили свою работу. Сейчас по инициативе правительства Карелии ведутся переговоры с «Лукойл» по доставке в регион дополнительных бензовозов. Эта мера позволит наладить логистику и поставлять топливо в удаленные северные районы республики. На сегодняшний день в республике есть достаточные запасы бензина. Поставки осуществляются каждый день, сообщила Светлана Астахова. А тем временем чат-бот оперштаба Карелии начал давать информацию о наличии топлива в районах. Я напомню, в республике 7 июля оперштаб от правительства Карелии запустил чат-бот с актуальной информацией о наличии топлива на автозаправочных станциях. Изначально сервис содержал данные по АЗС Петрозаводска, сейчас к нему подключили всю республику. На сегодняшний день в чат-боте можно узнать информацию о наличии топлива на автозаправочных станциях не только в Петрозаводске, но и в районах. Республики. За плохие дороги пришлось платить администрации города. Два жителя Костомукша обратились в суд с исками к компаниям «Монолит», «Инкод» и администрации Костомукшского округа о возмещении материального ущерба, причиненного их автомобилем в результате наезда на глубокие выбоины на улице Мира. Согласно заключениям экспертов, стоимость восстановительного ремонта для первого истца составила 190 тысяч рублей, для второго – 102 с половиной тысячи рублей. Участок автодороги, на котором произошли ДТП, был отремонтирован в сентябре прошлого года. Собственником автомобильной дороги является Костомукский округ. Данная дорога включена в перечень магистральных автодорог, содержание которых осуществляется компанией «Монолит» на основании муниципального контракта. Кроме того, участок дороги по улице Мира 2 до Нижнего кольца администрации передан «Инкоду» на период производства работ по ремонту асфальтобетонного покрытия. Учитывая обстоятельства, суд удовлетворил исковые требования истцов с Костомукского округа. Взыскана сумма ущерба в общей сумме 292 600 рублей и судебные расходы. В удовлетворении исковых требований к компаниям «Инкод» и «Монолит» было отказано. Добавлю, что решение суда еще не вступило в законную силу. Пожарные оперативно потушили загоревшийся на свалке мусор в поселке Боровой. Как сообщили в Госкомитете по безопасности, вчера в 17.05 по телефону 01 поступило сообщение о том, что в 2 километрах от поселка Боровой горит свалка. На место пожара были направлены силы и средства пожарной части 21 по охране поселка Боровой. По прибытии информация подтвердилась. Пожарные оперативно потушили возгорание. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

0: отделка на площади 90 квадратных метров. В Костомукше на озере обновляют беседки. В районе беседок у озера Контаки сейчас ведутся работы по благоустройству. Специалисты заменяют мангалы, шлифуют и красят беседки, а также демонтируют поврежденные пожарные ящики с последующей установкой новых. Работы направлены на повышение комфорта и безопасности отдыхающих, поэтому администрация призывает с пониманием отнестись к временным неудобствам. Костомукши продолжают активно отмечать День металлурга. В выходные на городошной площадке возле спорткомплекса «Гипроруда» состоялись соревнования по карельской народной игре «Кюкке». На старт вышли три команды – «Мечта», «Управление транспорта», команда «Микс» из управления ремонтов и «Соловьи-разбейники» из управления. Игра была очень эмоциональная, игроки подбадривали друг друга, шутили, что за удачный бросок будет повышение. В итоге упорной борьбы победителем соревнований стала команда «Микс», на втором месте «Мечта», на третьем «Соловьи-разбейники». Но самые сильные костомукшане накануне соревновались в армрестлинге в борьбе на руках. На турнир заявились 18 участников в трех весовых категориях – до 75 килограммов, до 95 и до 105 килограммов. Соревновались по круговой системе. В итоге в категории до 75 килограммов победил Никита Фролов. До 95 килограммов сильнейшим оказался Иван Рожков. Ну а в самой серьезной категории – до 105 килограммов верх одержал Вадим Примаченко. Он же стал лидером и в абсолютной категории, без учета веса, причем на левой руке. Вокруг соревнующихся собрались болельщики и дети, довольные тем, что им тоже разрешили посостязаться за взрослым столом, сканировали имена участников. Уже в процессе оказалось, что есть и две девушки, желающие испытать свои силы. В двух схватках очень уверенно верх одержала Марина Липаева. Юлии Феллер присудили заслуженное второе место. В Костомукше пес спас собачку, которая пропала почти месяц назад. В Мозерском районе произошла трогательная история спасения. Собака по кличке Кимка вернула давно потерянную собачку Дору в семью. Дора пропала в Костомукше 15 июня и почти месяц скиталась в лесах у озера Кимосозера. Хозяева искали питомца повсюду, но безуспешно. Спасение пришло неожиданно. Во время прогулки на берегу другая собачка по имени Кимка заметила беглянку. Четвероногий герой не просто нашел потеряшку, но и буквально дотолкал ее к лодке хозяев. Истощенную беглянку доставили в безопасное место на третью поляну Кимосозера. Несмотря на месяц жизни в дикой природе, без привычной домашней еды, собака выжила. По словам хозяйки-спасителя, сейчас беглянка передана друзьям владельцев и постепенно набирается сил. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5-10-46. Только в июле в социальной аптеке на Октябрьской 10 специальное предложение. При заказе очков для детей мягкая игрушка в подарок. В социальных аптеках в июле скидка 10% на товары в аптечку и на витамины. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. И обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека. Город Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефону в Костомукше 5-10-50 и 5-10-46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. В Костомукше сегодня облачно, без осадков, плюс 15-17 градусов на термометре, ветер до 9 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, воздух прогреется до 24 градусов тепла. Осадков синоптики не обещают. И будет ветер до 8 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша.

0: Покше. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Автошкола Костомукши на Первомайской 12А приглашает на обучение вождению по категориям А и Б. Набор на июле-август открыт. Старт обучения от 15 тысяч рублей. Возможна рассрочка платежа, оплата материнским капиталом и гибкими льготами. Возврат НДФЛ 13% за обучение. Занятия в небольших группах. Теория как офлайн, так и онлайн. 58 часов вождения по программе. Работа с приложением «Хочу водить». Автошкола в Красной Шапочке более 20 лет обучают водителей Костомукши. Первомайская, 12А. Добро пожаловать в будни с 17 до 19.00. Телефон 921-461-0763. Еще больше информации в группе ВКонтакте «Автошкола Костомукша РК».
4: Рассрочку предоставляет ООО «Автошкола». ИНН 100-401-2217. ОГРН 106-100-200-175-26.
3: В таком сервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52. И 921-629-96-85. Детская футбольная школа «Зенит Чемпионика» ищет в свою команду для работы в Костомукше тренера по футболу для проведения занятий с детьми в возрасте от 3 до 16 лет. График работы гибкий. Вводное обучение и повышение квалификации проводится на базе «Газпром» Академии «Зенит» в Санкт-Петербурге. Резюме принимаются через мессенджер «Макс» на номер 921-465-2301, а также в группе ВКонтакте «Костомукша футбольная школа «Зенит Чемпионика». Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. ОГРН 119-001-001-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине. В магазине «Эльбес» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-68-60.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

0: Реклама на местном радио.
1: Ну что у нас насчет рыбалки-то?
2: Все в силе.
1: А где снасти покупать будем? Где экипировку брать?
2: Я ж говорю, все в силе.
3: Отделы рыбалки и туризма в сети магазинов «Сила». Здесь тысячи моделей снастей популярных брендов, комфортная экипировка и все необходимое для рыбалки и туризма. Собирайтесь на рыбалку в магазинах «Сила».
4: Деревообрабатывающий завод «Карелиан Вуд Кампани» в составе ведущего лесопромышленного холдинга «Сигежа Групп» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Телефон для справок 921-528-8200. Все вакансии на сайте sigejagroup.com.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Местное время 15 часов.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска «Бело-дорого». Стилист Анита Глосс предложила варианты, как составить модные образы с белыми брюками. По ее словам, популярную летнюю вещь стоит стилизовать с глубокими темными оттенками верха, которые создадут мягкий контраст. Кроме того, удачным вариантом станет и монохромный образ. Полностью белый аутфит всегда выглядит дорого и притягивает взгляды, пояснила эксперт. Кроме того, с белыми брюками эффектно смотрятся бежевые, кофейные и песочные тона. Они придают вашему внешнему виду уюта и благородства. Также стилист советует обращать внимание на стиль спорт-шик. Легкие кеды, свободный оверсайз вверх превращают брюки в идеальный повседневный вариант, поделилась лайфхаком Анита. Секрет нынешней популярности белого цвета дизайнеры объясняют не столько модными тенденциями, сколько в целом общественным настроением. Вдохновиться на создание своего эффектного образа жителям нашего города предлагает магазин «Элегант». Богатый ассортимент брюк из денима на разные случаи жизни. Джинсы, пожалуй, самая удобная вещь гардероба. Они могут быть разными по стилю и качеству, но неизменно модными. В магазине «Элегант» огромное поступление и летних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique». Широкий размерный ряд и даже большие размеры. Летние коллекции обуви, в том числе модного итальянского бренда «Regina Bottini». В «Элеганте» все еще действуют скидки и на коллекции прошлых лет. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Сувини их тебе вручаю с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры, символики Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термокружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Ты меня освободил и имеешь право на одно желание.
4: Хочу ведро острых крыльев, как в KFC.
5: По перроме иди, чтобы узнать этот вкус, и своим ты поверишь глазам. Здесь тебя уже ждет острых крыльев каскад. Ты готов покупать?

0: Крылья в острой хрустящей панировке, как в KFC, ждут тебя на бульваре Лазарева, 4. Предзаказы по телефону 981-123-5555.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Семейные фото, домашний портрет, пейзаж ваш любимый или проспект.
2: Рулонные шторы цвета любого, от ярко-красного до голубого.
1: От дизайна до печати, изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Коли є Марія Поет, на форелевые хозяйства требуются физически крепкие сотрудники службы безопасности, рыбоводы, ночные сторожа, разнорабочие. Зарплата от 65 тысяч рублей. Работа неделя через неделю, бесплатное проживание и питание. Подробности и анкета для трудоустройства на официальном сайте компании. Телефон 8-911-421-74-93 с 9 до 17 часов.
4: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
2: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
1: Качество супер.
2: Короткие сроки.
1: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
2: Костомокша Медиа. Полиграфия от А до Я.
1: Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Деревообрабатывающий завод Karelian Wood Company в составе ведущего лесопромышленного холдинга Segeja Group приглашает на вакансию оператор производственной линии. Опыт не нужен, обучим на рабочем месте. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, сменный график. Звоните 921-528-8200. Все вакансии на сайте segejagroup.com.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Новости.
1: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Почти половина заправок в Карелии остановили работу на фоне топливных проблем. Из 85 карельских заправок в настоящее время работают 44 АЗС. Эти данные предоставила глава Минпромторга Республики Светлана Астахова. Сообщается, что основную нагрузку несут федеральные сети «Роснефть» и «Лукойл». Часть АЗС, в основном частных, временно приостановили свою работу. Сейчас по инициативе правительства Карелии ведутся переговоры с «Лукойл» по доставке в регион дополнительных бензовозов. Эта мера позволит наладить логистику и поставлять топливо в удаленные северные районы республики. На сегодняшний день в республике есть достаточные запасы бензина. Поставки осуществляются каждый день, сообщила Светлана Астахова. А тем временем чат-бот оперштаба Карелии начал давать информацию о наличии топлива в районах. Я напомню, в республике 7 июля оперштаб от правительства Карелии запустил чат-бот с актуальной информацией о наличии топлива на автозаправочных станциях. Изначально сервис содержал данные по АЗС Петрозаводска, сейчас к нему подключили всю республику. На сегодняшний день в чат-боте можно узнать информацию о наличии топлива на автозаправочных станциях не только в Петрозаводске, но и в районах. Районах республики. За плохие дороги пришлось платить администрации города. Два жителя Костомукша обратились в суд с исками к компаниям «Монолит», «Инкод» и администрации Костомукшского округа о возмещении материального ущерба, причиненного их автомобилем в результате наезда на глубокие выбоины на улице Мира. Согласно заключениям экспертов, стоимость восстановительного ремонта для первого истца составила 190 тысяч рублей, для второго – 102,5 тысячи рублей. Участок автодороги, на котором произошли ДТП, был отремонтирован в сентябре прошлого года. Собственником автомобильной дороги является Костомукский округ. Данная дорога включена в перечень магистральных автодорог, содержание которых осуществляется компанией «Монолит» на основании муниципального контракта. Кроме того, участок дороги по улице Мира 2 до Нижнего кольца администрации передан «Инкоду» на период производства работ по ремонту асфальтобетонного покрытия. Учитывая обстоятельства, суд удовлетворил исковые требования истцов с Костомукского округа. Взыскана сумма ущерба в общей сумме 292 600 рублей и судебные расходы. В удовлетворении исковых требований к компаниям «Инкод» и «Монолит» было отказано. Добавлю, что решение суда еще не вступило в законную силу. Пожарные оперативно потушили загоревшийся на свалке мусор в поселке Боровой. Как сообщили в Госкомитете по безопасности, вчера в 17.05 по телефону 01 поступило сообщение о том, что в 2 километрах от поселка Боровой горит свалка. На место пожара были направлены силы и средства пожарной части 21 по охране поселка Боровой. По прибытии информация подтвердилась. Пожарные оперативно потушили возгорание. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Пострадавших нет. А в Костомукше вновь случился пожар из-за аварийного режима работы электросети. В этот раз дом пострадал серьезно. Отделочные материалы и имущество получили значительные повреждения. Инцидент случился в ночь на 10 июля. В 2.14 на пульт диспетчера поступило сообщение о возгорании в жилом доме во 2-м Финском переулке. Жильцы среди ночи услышали хлопок, почувствовали запах гари, увидели открытый огонь, идущий из технического помещения, и вызвали спасателей. На место выехали 9 специалистов и 2 единицы техники. Огонь был оперативно ликвидирован. Пострадало имущество дома, внутренняя отделка на площади 90 квадратных метров. В Костомукше на озере обновляют беседки. В районе беседок у озера Контаки сейчас ведутся работы по благоустройству. Специалисты заменяют мангалы, шлифуют и красят беседки, а также демонтируют поврежденные пожарные ящики с последующей установкой новых. Работы направлены на повышение комфорта и безопасности отдыхающих, поэтому администрация призывает с пониманием отнестись к временным неудобствам. Костомукши продолжают активно отмечать День металлурга. В выходные на городошной площадке возле спорткомплекса «Гипроруда» состоялись соревнования по карельской народной игре «Кюкке». На старт вышли 3 команды – «Мечта», «Управление транспорта», команда «Микс» из управления ремонтов и «Соловьи-разбейники» из управления. Игра была очень эмоциональная, игроки подбадривали друг друга, шутили, что за удачный бросок будет повышение. В итоге упорной борьбы победителем соревнований стала команда «Микс», на втором месте «Мечта», на третьем «Соловьи-разбейники». Ну а самые сильные костомукшане накануне соревновались в армрестлинге в борьбе на руках. На турнир заявились 18 участников в трех весовых категориях – до 75 килограммов, до 95 и до 105 килограммов. Соревновались по круговой системе. В итоге в категории до 75 килограммов победил Никита Фролов. До 95 килограммов сильнейшим оказался Иван Рожков. Ну а в самой серьезной категории – до 105 килограммов верх одержал Вадим Примаченко. Он же стал лидером и в абсолютной категории, без учета веса, причем на левой руке. Вокруг соревнующихся собрались болельщики и дети, довольные тем, что им тоже разрешили посостязаться за взрослым столом, сканировали имена участников. Уже в процессе оказалось, что есть и две девушки, желающие испытать свои силы. В двух схватках очень уверенно верх одержала Марина Липаева. Юлии Феллер присудили заслуженное второе место.

0: По словам хозяйки-спасителя, сейчас беглянка передана друзьям владельцев и постепенно набирается сил. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5 10 46. Только в июле в социальной аптеке на Октябрьской 10 специальное предложение. При заказе очков для детей мягкая игрушка в подарок. В социальных аптеках в июле скидка 10% на товары в аптечку и на витамины. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. И обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека. Город Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефону в Костомукше 5 10 50 и 5 10 46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. Костомукша сегодня облачно, без осадков, плюс 15-17 градусов на термометре, ветер до 9 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, воздух прогреется до 24 градусов тепла. Осадков синоптики не обещают. И будет ветер до 8 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на местном радио.
4: Сувених тебе вручаю с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
5: Сувениры с символикой Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термокружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
6: Дорогой, едем на дачу. Все в силе?
7: Да, все в силе.
6: Газон-косилку собирались на участок купить. Все в силе?
7: Все в силе.
6: Мангалы и уголь для шашлыков. Все в силе?
7: Все в силе.
6: Обещал бензопилу приобрести, дров напилить. Все в силе?
7: Хе, все в силе. Уже купил. И спиннинг на рыбалку взял. Ведь все в силе?
6: Все в силе.
8: Магазины «Сила». Для дачи и отдыха. Все в силе.
6: Все в силе.
7: Все в силе.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
9: Много солнечного света – это лето. Лето. Лето.
10: С нами навстречу лету.
11: На 104 FM.

себя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуем, не криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, когда мы...

Патрики, твой парфюм, эвэ, манты, кругом все парит. Подойди ко мне среди кометы, та, что вечно горит. Дай мне повод так влюбиться, чтоб потом сыграть в кино. Если нужно сделать ставку,

0: Местное время 17 часов.
1: Еще не вечер. Еще не вечер. Программа подготовлена по заказу акционерного общества «Карельский Акатеш». Еще не вечер.
2: Всем отличного продолжения этого понедельника. Я надеюсь, все уже плодотворно потрудились. И я предлагаю начинать вечер вместе. Меня зовут Наталья Попова. Этот час я проведу с вами у микрофона. Данил Бриллиантов за пультом. И у нас еще не вечер.

7-0-27, телефон нашего прямого эфира. И буквально через несколько минут у нас в студии появятся вечерние гости. Сегодня напротив меня семья Науменко, которые стали победителями республиканского этапа игры «Семейная зорница». Какие задания были подготовлены для семейных команд? Сколько соперников Костомукшанам удалось обойти? Ну и намерена ли семья Костомукшан побороться уже на российском уровне? Обо всем расспросим подробно через несколько минут. Если у вас появятся свои вопросы, если хотите поддержать, скажем так, команду Науменко, присылайте ваши смс на номер 911-402-2040. Все ваши пожелания тоже обязательно передам.

0: Реклама на местном радио.
1: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Калая Марья поет, на форелевое хозяйство требуются физически крепкие сотрудники службы безопасности, рыбоводы, ночные сторожа, разнорабочие. Зарплата от 65 тысяч рублей. Работа неделя через неделю, бесплатное проживание и питание. Подробности и анкета для трудоустройства на официальном сайте компании. Телефон 8-911-421-74-93 с 9 до 17 часов.
0: Деревообрабатывающий завод «Карелиан Вуд Кампани» в составе ведущего лесопромышленного холдинга «Сигежа Групп» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Телефон для справок 921-528-8200. Все вакансии на сайте sigejagroup.com.
3: «Элемент». Делаем ремонт доступным. Строите дом? Весь ассортимент для строительства каркасного домостроения в одном месте. Пиломатериалы, ОСБ, теплоизоляция, окна, двери, метизы и многое другое. Ждем вас в магазине «Элемент». ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
4: Сильное звено.
5: Как я уже и анонсировала, в этой рубрике с удовольствием представляю моих гостей. Сегодня у нас в студии победители республиканского этапа игры «Семейная зорница». Команда Науменко, Константин Науменко, глава семьи напротив меня. Добрый вечер.
6: Добрый вечер.
5: Ирина Науменко. Здравствуйте, Ирина.
7: Здравствуйте.
5: Ну и, собственно, Матвей и Тимофей Науменко сегодня у нас в гостях. Добрый вечер, ребята.
8: Здравствуйте.
9: Здравствуйте.
5: Ну, прежде всего, конечно же, я вас поздравляю с победой на республиканском этапе этой игры.
7: Спасибо.
5: Уверены были в победе в своей?
7: Нет, конечно. Не были уверены и вообще даже не рассчитывали на победу.
5: Так.
7: Хотели просто принять участие. Ну, так вышло, что получилось выиграть.
5: Случайно.
7: Ну, наверное, не случайно. Мы просто не верили, наверное, в свои силы настолько.
5: Слушайте, ну вот, знаете, как ожидания и реальность совпали? Вы в первый раз участвовали в этой игре?
7: Ну, «Семейная зорница», в принципе, проходила впервые, да, угу. И у нас в Карелии в том числе. А вообще, саму зорницу уже мы видели, как проходят эти этапы, испытания, в принципе, представляли. Ну, вот, с детьми поучаствовали впервые.
5: Угу. Слушайте, но на республиканский этап, чтобы поехать, был какой-то отбор в Костомукше?
7: Нет, нужно было просто подать заявку. К сожалению, не все смогли принять участие, потому что были определенные условия для участия, определенный возраст детей от 12 до 18 лет.
5: И двое детей,
7: да,
5: обязательно
7: двое детей,
5: должно
7: родители
5: быть.
7: Должны были состоять в официальном браке и так далее. И поэтому те семьи, которые хотели принять участие, они по каким-то критериям не подходили.
5: Угу. Слушайте, ну расскажите, как вот вы-то решили принять участие? Откуда узнали, кто был инициатором? Вот как это все происходило?
7: Ну, наверное, можно начать с того, что мы вообще, в принципе, являемся с мужем наставниками движения первых, и дети у нас принимают активное участие.

0: в этом движении. И в социальных сетях мы увидели информацию о том, что будет проходить вот эта игра «Семейная зерница». Угу. Ну вот, так как уже был небольшой опыт, старший сын участвовал в команде от гимназии в Зернице 2.0 в этом году, младший сын тоже в различных мероприятиях участвовал, и мой класс в этом году тоже участвовал в Зернице среднего звена, мы заняли второе место, да, и поэтому я уже представляла, и естественно, муж, как такой вот наш локомотив, всегда принимает участие в различных спортивных состязаниях. Тоже
1: жена
0: подхватил.
1: Предлагает, вся семья всегда готов, да?
0: Подхватил эту идею, и вот так сложилось, что все совпало, и мы приняли участие. Ольга Владимировна Ремшу, специалист движения первых, помогла нам оформить заявку. А Лариса Владимировна Горналова, учитель УБЖ гимназии, помогла нам с подготовкой к состязаниям.
1: Так, ладно, сейчас у ребят спросим. Ребят, ну вы спортсмены, активные, в принципе, ребята. Сразу согласились участвовать?
2: Да, сразу согласились.
1: Ну как это было? Кто? Мама, папа первые рассказали, что ребят, вот надо. Ну, я так понимаю, что там же нужна подготовка какая-то, ж не просто так, да, ты приехал все равно.
2: Ну, из-за того, что у меня уже был опыт участия в Зернице в школе.
1: Так.
2: Я, в принципе, знал все состязания, которые должны быть там, ну и был готов.
1: Угу.
2: Так что подготовка больше нужна была вот моему брату и родителям.
1: И родителям. Тимофей, рассказывай, ты-то сразу согласился с... Ну, или было еще какое-то сопротивление?
3: Ну, изначально я не хотел участвовать.
1: А почему?
3: Ну, просто...
0: Сложно, наверное, будет.
1: Так.
3: Надо было подготавливаться очень много.
1: Ага.
3: Но потом все-таки решился.
1: Победила... Трое против одного, да? Взяли измором.
3: Да.
1: Ну хорошо. Я знаю, что Матвей вообще на эту Зерницу вообще приехал буквально с корабля на бал, да? Ты приехал со спортивных сборов и сразу вот участвовал в Зернице.
2: Да, да, верно.
1: Сложно было перестроиться?
2: Ну, да, там я был на Эльбрусе, поэтому очень разные климатические пояса. Из-за этого сразу же практически наступает акклиматизация, и, в принципе, тяжело дышится здесь первые дни. Поэтому, да, перестроиться было тяжеловато.
1: Так, смотрите, сколько команд участвовало, вот, семейных?
0: Ну, изначально было заявлено 9, но по итогу участвовало только 6 команд, смогли добраться.
1: Соревнования заявлены были как в спорте, в творчестве, там была военная тактическая подготовка, сборка автомата и оказание первой помощи. Все этапы были, вот какие этапы лично вам дались вот полегче, а какие вот, ну, оказались посложнее? Кто за что отвечал?
4: Ну, изначально физическая подготовка, естественно, для моей семьи, я думаю, я надеялся, что мы хорошо должны выступить, потому что все-таки стараемся вести активный образ жизни, поддерживать себя в форме. Это она заключалась в выполнении приседаний и упражнения пресс на время. Общая сумма очков складывалась со всех членов семьи, и, соответственно, я так понимаю, мы показали лучший результат. Еще была, значит, переноска тяжести и перекантовка колеса от грузового автомобиля. Соответственно, тоже Ирина и Тимофей у нас несли ящик. Ну, я так понимаю, с боеприпасами на время передавали нам эстафету. Мы уже с Матвеем кантовали колесо большое, тяжелое. Соответственно, тоже здесь должна была, соответственно, физическая форма быть, чтобы это можно было сделать в возможно, короткие время. И метание гранаты, вот то, что связано с физической силой метания гранаты, тоже по 3 раза каждый член семьи должен был бросить, попасть в определенную, так скажем, зону, да, и чем дальше, тем больше очков мы могли заработать всей семьей. Вообще, это семейная зерница, соответственно, каждый член семьи и все вместе мы приносили там, соответственно, очки, баллы, которые позволили нам в итоге победить в региональном этапе.
1: Ну, а если говорить вот какой-то... Какой сложнее всего этап, скажем так, дался вашей семье?
4: Дался самый сложный этап – это оказание медицинской помощи. Сейчас объясню, почему. Потому что мы, естественно, немножко подразделили свои обязанности. Здесь у нас подготовка была больше, в частности, у нашей мамы Ирины.
5: Ага, она... Потому что изначально было заявлено в конкурсе, что командир должен будет распределять роли на этом этапе. На медицинском... да? То есть я должна была сказать, кто там будет оказывать какую первую помощь, что нужно будет делать. И они, в принципе, только должны были выполнять эти роли.
4: Ага. В итоге, когда мы пришли на станцию, нам объявили, что у нашей мамы остановилось дыхание, ей надо оказать медицинскую помощь, ее просто исключили из нашей команды, и, соответственно, я, Тимофей и Матвей пытались что-то сделать, реанимационные мероприятия, хотя, честно говоря, не совсем были готовы к этому. Ну, я так понимаю, мы, так скажем, тоже не очень плохо там, скажем, выступили.
1: Реанимировали.
4: Реанимировали, да, вызывали скорую помощь, делали искусственное дыхание, извлекали инородный предмет, это еще было у нас еще одна водная на этой станции, извлечь инородный предмет, человек поперхнулся.
1: Ну, в общем, справились в итоге.
4: Я надеюсь, что да, справились, раз мы все-таки первые, потому что итогового протокола мы, конечно, не видели. Где-то он, наверное, наверняка есть. Очень было интересно, конечно, посмотреть на него, где мы, где у нас лучше получилось, где похуже. И, естественно, у нас еще вот костюм химической защиты, как нам сказали уже судьи на этой станции, что у нас было самое лучшее время.
1: Ага.
4: Тоже надо было четверым одеться. Естественно, по последнему было остановлено время.
1: Угу. Ребят, слушайте, а вам вот что понравилось больше всего, а что вот, ну, не совсем зашло? Может быть, сложнее оказалось остальных этапов? Какой этап?
2: Ну, больше всего мне понравилась физическая выносливость, это приседание и пресс. Потом мне понравилась перекантовка шины и метание гранаты.
1: Не, ну как-то спортсмен, то спортсмен, да?
2: Да, да.
1: А что посложнее оказалось вот, выполнить?
2: Ну, посложнее оказалось выполнить как раз-таки оказание медицинской помощи и тест по военной грамотности, потому что, ну, теорию я особо не повторял.
1: Так, Тимофей, а ты расскажи, пожалуйста, тебе, что трудно далось, вот максимально не твое оказалось?
3: Ну, труднее всего было, наверное, одевать противогаз и костюм.
1: Это потому что не готовы, но в принципе не тренировались, да?
0: Нет,
1: да.
0: Потому что тоже изменили условия. По замыслу у нас должны были быть носилки, и мы должны были пройти какое-то, ну, какое-то расстояние. И Тимофей у нас был по задумке раненый. Мы должны были просто надеть на него противогаз и перенести его на носилках в безопасную зону. Но так как погодные условия, да, были не очень хорошие, был проливной дождь, и поэтому все было предложено надеть химзащиту и противогаз. Естественно, Тимофей не тренировался.
1: А вы такие хитрые, самого младшего решили на носилки положить, да. А вам тут сюрприз.
0: Но, как оказалось, тоже, ну, в итоге лучшее время. Не знаю, каким способом это все получилось.
1: Слушайте, но там же еще есть и такая вот творческая, да, вот история. И, ну, понятно, что физически, выносливость и так далее, да, сплоченность команды.
0: Ну, да, мы просто ему потом помогали. Мы спросили, можно ли помогать. Мы сами сначала полностью обмундирование на себя надели, а потом уже ему там натягивали этот противогаз и все остальное, помогали.
1: С творческим конкурсом как у вас все сложилось?
0: С творческим... Так, творческий конкурс – это домашнее задание. Мы должны были представить команду, представить свой отряд по принципу смотра строя и песни. То есть нужно было спеть куплет и припев строевой песни, ну и поприветствовать участников состязания, назвать свою команду.
1: Как у вас называлась команда?
0: Супер Коста.
1: Супер Коста, да.
0: И песня у нас была «Идет солдат по городу».
1: Ну, то есть, сами вы придумали, да?
0: Да, да, маршировали, причем у нас Матвей, у него не получилось заранее с нами отрепетировать, так как он был на сборах, и вот мы ночь, за день, получается, за сутки в гостинице там маршировали, все вместе запевали эту песню.
1: Ну, по логике вещей, я бы хотела сейчас вас спросить, спеть, но я смотрю, что ребята не готовы, да? Не готовы.
0: Стесняются.
1: Ну ладно. Спортивная семья. У вас, ну правда, и фамилия ваша, да, частенько мелькает в итоговых, скажем так, протоколах различных соревнований городских, вот где участвуете, где есть у вас какие-то личные, может быть, победы, личные именно как спортивной семье, скажем так, соревнования, где вы, ну пусть половина в качестве болельщиков, половина в качестве участников и так далее. Что бы вы отметили, вот какие-то такие соревнования?
4: Ну, понятно, что то, что проводит спортивная школа, либо администрация города Костомукш, у меня дети участвуют, да, как учащие спортивной школы. Также вот мы принимали неоднократно в спортивном ориентировании, в стальном забеге, металлургический забег, то, что у нас Северсталь организует и проводит ежегодно.
5: Белка, да?
4: Белка, да, на день физкультурника проводилась. До этого не знаю, в этом году будет или нет проводиться.
1: Ну, в принципе, основные такие события, в общем, вы поддерживаете всегда.
4: Да, стараемся своих детей поддержать, потому что тоже я был в таком возрасте, знаю, что иногда тяжело делать зарядку с утра. Вот сегодня, к примеру, вот бегал вместе со своими детьми по лыжной базе с утра в зарядку, помогаю им.
1: Парни, помогает, когда папа бежит рядом?
2: Да, конечно, помогает.
1: Но кто побеждает-то в таких? Кто кого в итоге подбадривает на финише? Вы, папа, или папа все же пока вот так еще обгоняет вас?
4: Ну, если честно, уже мне с Матвеем тяжело конкурировать, потому что все, уже ребенок вырос, мне уже его не догнать. Сейчас я уже бегу, как Тимофеев, как младший сын.
1: Слушайте, ну вы спортивные ребята. Расскажите, каким спортом занимаетесь?
2: Мы занимаемся лыжами, гонками.
1: Оба, да?
2: Да, лыжные. В одной команде.
1: Так, ну, сразу ли определились с видом спорта, или все-таки пришлось вот себя попробовать и в других видах?
2: Ну, в лыжных гонках я уже лет 5. Так. До этого я в детстве занимался дзюдо. Угу. Прекратил заниматься из-за проблем со здоровьем. Угу. Потом пробовал себя в биатлоне. И потом перешел в лыжные гонки.
1: Так, ну все сейчас классно, нравится.
2: Да, сейчас уже определился.
1: Хорошо. Так, расскажи, пожалуйста, Тимофей, а ты сразу пришел вот в этот вид спорта или тоже были вот пробы?
3: Ну, я сначала занимался хоккеем 5 лет, так. Но потом перешел в лыжи из-за того, что тренер уехал.
1: Угу. Ну, ты доволен сейчас или скучаешь все-таки еще по хоккею? Немножко.
3: Я доволен
1: лыжами.
3: Да.
1: Нравится?
3: Да.
1: Хорошо. А как вы думаете, вот ваша спортивная такая подготовка в лыжах, да, вот в борьбе, в хоккее, все равно это спортивная подготовка, помогла ли вам вот в этой игре в том числе?
2: Да, безусловно, помогла.
1: А что? Что дает спорт, вот по-вашему? Сейчас мы у родителей спросим, их понятна позиция, а вот именно с вашей точки зрения.
2: Спорт дает, в первую очередь, дисциплину, дает очень хорошую физическую форму и...
1: Выносливость.
2: Да, выносливость.
1: Да, тут кого положите на носилки, того и понесем. Слушайте, ну вы молодцы. А кто из родителей изначально вот мотивировал вас идти в спорт?
2: Папа мотивировал.
1: Ну, как папа сказал? Надо заниматься спортом. Выбирайте или как?
2: Ну нет, мы сами захотели, но он поддерживал всегда.
1: Угу.
2: И до сих пор поддерживает.
1: Угу. А можешь вспомнить какие-то самые значимые соревнования, которые вот в твоей жизни были? И в том числе при поддержке родителей.
2: Ну вот, в марте проходил в Мурманске праздник Севера, где у меня получилось взять первое место.
1: Это круто.
2: Папа меня поддерживал, и большое ему спасибо за это.
1: А вот, ну, ты уже в 10 классе, да?
2: Да.
1: Скоро тебе поступать, уже начнется совсем другая жизнь. Вот как ты думаешь, спорт останется в твоей жизни?
2: Ну, я надеюсь и буду стараться, чтобы он остался. Ага. Потому что после, ну, можно сказать, всего детства в спорте, это уже как привычка, и без него, ну, я думаю, не получится.
1: Угу. Хорошо, ну, у тебя уже такая взрослая жизнь, да, сейчас спросим у Тимофея. Тимофей, рассказывай. Вот если бы можно было, если бы родители разрешили не заниматься спортом, я не знаю, с телефоном лежать, с планшетом, все что угодно, отказался бы?
3: Нет.
1: А почему?
3: Ну, скучно дома сидеть, хочется что-то хоть делать, ходить на тренировки, стараться.
1: Ага. А чем тебя, как ты думаешь, вот что тебе в жизни дает занятие спортом?
3: Ну, в первую очередь, это здоровье.
1: Угу.
3: Потом, получается, хорошую физическую форму.
1: Угу.
3: И все.
1: Ну, это уже немало, согласитесь. Правда? Ты, конечно же, не смотри пока на маму. Но молодец. Здорово, что вот из двух таких вот времяпрепровождений, да, все-таки в каком ты классе сейчас?
3: В шестом.
1: В шестом. К шестому классу все-таки ты понимаешь, что спорт, ну, как бы поважнее, чем все эти игры, планшеты.
3: Учеба.
1: Ну, вот учеба нет, конечно. Смотрите, последний вопрос. Есть какое-то событие спортивное, российское или, может быть, мирового уровня, где бы вы хотели побывать всей семьей, вот все вместе, вот эти эмоции, ощутить этот азарт? Давайте у всех, ну, наверное, может быть, это разное. Вот, Матвей.
2: Ну, я бы хотел бы побывать на зимней Олимпиаде, посмотреть вживую на кумиров своих.
1: А кто у тебя кумиры?
2: Кумиры, ну, из-за того, что сейчас, ну, российские, из российских у меня это Александр Большунов, лыжник, олимпийский чемпион, а из зарубежных, ну, Йоханнес Клебе, тоже лыжник из Норвегии.
1: Слушай, ну, круто. А сам бы вот решился принять участие в Олимпиаде, вот если бы, ну...
2: Ну, конечно, это мечта любого спортсмена, который занимается профессионально.
1: А что для этого надо, вот конкретно для тебя?
2: Нужно упорно заниматься и не опускать руки никогда.
1: Слушайте, ну это действительно так. Так, Ирина, вернемся к вопросу про спортивные мероприятия. Где бы вы хотели побывать?
5: Ну, я бы хотела побывать на каком-нибудь чемпионате мира по хоккею или футболу. Ну, также не отказалась бы побывать и на Олимпиаде. По лыжным гонкам. В любом случае, такое вот масштабное какое-то мероприятие, где можно было вот поболеть, как-то вот...
1: Где такой адреналин,
5: да,
1: азарт,
5: испытать
1: такая вот обстановка.
5: Чувство, да.
1: Так, ну и Константин, вот ваше такое заключительное слово.
4: Ну, естественно, хотел бы на Олимпийских играх побывать. Неважно, это летние, либо зимние были. Просто это все-таки масштаб, ну, так скажем, мировой, да, и, соответственно... Тоже на чемпионате мира, допустим, по футболу сейчас проходит. По телевизору смотрю по возможности матчи в прямом эфире. Конечно, хотелось бы побывать на чемпионате мира по футболу. Неважно, будет это четвертьфинал, полуфинал или финальный. Но, к сожалению, возможности такого не имеем пока.
1: Но это все пока, ведь для того они, желания и мечты, существуют, чтобы так все вокруг сложилось, чтобы вот мы... рано или поздно могли там побывать. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Желаю вам такого же азарта, задора, именно семейного, спортивного, чтобы вы продолжали участвовать и в городских, и в республиканских соревнованиях, мероприятиях. Ну, я не знаю, Матвей, тебе желаю, конечно же, чтобы все сложилось так, чтобы ты в качестве участника принял участие, да, вот, на Олимпиаде. И... ну, а почему нет? Собственно, все же в ваших руках, правда?
2: Да, спасибо.
1: Спасибо вам большое. Поздравляем еще раз вас с победой. Спасибо. И удачи вам в дальнейшей вашей такой спортивной, активной жизни.
5: Спасибо.
6: Реклама на местном радио.
7: Сувенир тебе вручаю с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
6: Сувениры, символики Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами символики Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
8: Да... здесь есть все, что нужно.
9: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур».

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Еще кусочек.
1: Ну и по традиции наша аппетитная заставка так вот предваряет наш аппетитный конкурс от кафе «Суши Биг». В кафе «Суши Биг» уверены, что еда должна приносить не только сытость, но и радость, поэтому вкладывают душу в каждое блюдо, чтобы вы чувствовали себя как дома в кругу самых близких людей. Сегодня у нас на кону такая вот сладкая парочка, кекс и кофе «Бамбл». Достанется этот десерт тому, кто по трем моим подсказкам сможет догадаться, о каком блюде идет речь. Итак, это простое, но очень удивительное блюдо, которое любят по всему миру. Считается, что в Древней Персии придумали соединять эти два ингредиента. Позже рецепт попал во Францию, которые, собственно, до сих пор считают себя авторами этого блюда. В общем-то, и именно во Франции это блюдо получило свое современное название. Исторически это название переводилось как «тонкая пластинка» или «лезвие», потому что блюдо из-за своей плоской формы напоминало именно пластинку. Ну и по всему миру существуют дни этого блюда. В первые выходные ноября тысячи людей собираются на площадях в своих городах, чтобы отметить необычный кулинарный фестиваль. О чем речь, друзья? О каком блюде? Присылайте ваши варианты на номер 911-402-2040. И девятый правильный ответ сегодня счастливый.
2: Может, закажем пиццу?
3: Как раньше?
2: Ну да.
3: Не хочу, как раньше. Хочу, как брали недавно в Суши Биг.
2: Чем тебе старая пицца не угодила?
3: Хочу пиццу неаполитана с настоящей моцареллой из муки малина Грасси. Номера уно в Костомукше.
2: Хорошо, хорошо. Уже звоню в Суши Биг. 911-419-2020.
4: Суши Биг. Здравствуйте.
2: Девушка, пиццу с доставкой, пожалуйста.
5: Доставка осуществляет Суши Гид ОГРН 12015040 17 ИНН 100 ровно 401 96 92.

строишь глазки, не спишь, не видишь и не краснеешь, темнеешь кожей, кричишь ночами и слышишь, слышишь, но это между нами. Ты ставишь разом на все привычки, ты веришь в мысли на расстоянии, пугаешь кошек, меняешь ногти, читаешь книжки, играешь в карты, смеешься, веришь, скользишь, читаешь, с какой улыбкой, с каким закатом ты будешь вместе кричать ночами и слышишь, слышишь, но это между нами.

звезд, ты кричишь ночами и слышишь, слышишь, но это между нами. Ты ставишь разом на все привычки, ты веришь мысли на расстоянии, пугаешь кошек, меняешь ногти, читаешь книжки, играешь в карты, смеешься, веришь, скользишь, читаешь, с какой улыбкой, с каким закатом ты будешь вместе кричать ночами и слышишь, слышишь, но это между нами.

что, друзья, я хочу сказать, довольно много сообщений пришло к нам сегодня. Это и пицца, так, я не знаю, как это правильно, фалуда или фалуде, слойки. В общем-то, на самом деле правильный ответ – это омлет. Поэтому делаем сейчас скрин всех сообщений и отсчитываем девятый правильный ответ. И у нас есть победитель. Девятый правильный ответ пришел к нам от нашего слушателя, чей телефон заканчивается на 9608. Ловите наши аплодисменты. В ответном сообщении я напишу вам, как вы сможете забрать свой приз и с удовольствием попить кофе «Бамбл» с кексом от кафе «Суши Бик». Мысли вслух

0: Папа Рома. Настоящие питерские шаверма в Костомукше по приятной цене в павильоне в самом центре города на бульваре Лазарева 1.
1: Ну что, друзья, сейчас пришло время посмотреть, кому удача сегодня улыбается, но, может быть, чуточку шире, чем остальным, и разыграть порцию крылышек в острой хрустящей панировке от папы Ромы. Это отличная возможность порадовать себя вкусным, сытным ужином, ну и не стоять у плиты хотя бы сегодняшний вечер. Так что делайте погромче, будем разыгрывать их прямо сейчас. Мы зажарили одно не самое очевидное слово, но в известной песне. Давайте послушаем.
2: В голове иллюстрации, как мы полетим, мне нужно тебя подожди.
1: Ну, собственно, вот фрагмент песни вы услышали. Ваши варианты присылайте на номер 911-402-2040. И 12-е СМС сегодня счастливое. Поехали!

0: друзья, у нас есть победитель в этом конкурсе. Практически все ответили верно. Конечно же, это слово «гравитация». И 12 смс пришло к нам с номера, который заканчивается на 2975. Поэтому ловите наши аплодисменты. И в ответном сообщении я напишу вам, как вы сможете забрать свой приз и насладиться крылышками в острой хрустящей панировке от папы Ромы, возможно, уже этим вечером. Я желаю всем отличного продолжения этого понедельника, прекрасного настроения. Оставайтесь с нами. Ровно 18 часов еще услышимся в итоговых новостях. Ну а так, встретимся завтра, как всегда, на 104 FM. Всем пока.
1: Реклама на местном радио.
2: Деревообрабатывающий завод «Карелиан Вуд Кампани» в составе ведущего лесопромышленного холдинга «Сегежа Групп» приглашает на вакансию оператор производственной линии. Опыт не нужен. Обучим на рабочем месте. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, сменный график. Звоните 921-528-8200. Все вакансии на сайте segejagroup.com.
3: В Калаямарьяпоэт на форелевые хозяйства требуются физически крепкие сотрудники службы безопасности, рыбоводы, ночные сторожа, разнорабочие. Зарплата от 65 тысяч рублей. Работа неделя через неделю, бесплатное проживание и питание. Подробности и анкета для трудоустройства на официальном сайте компании. Телефон 8-911-421-74-93 с 9 до 17 часов.
4: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
5: Дорогой, какой цвет лучше для нашего дома? Оливковый или графитовый?
6: В «Элементе» такой выбор красок, что глаза разбегаются. Антисептики, лаки, эмали – все есть. А колеровка поможет сделать именно тот оттенок, который ты хочешь.
7: «Элемент» – делаем ремонт доступным. Реклама ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 18 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Почти половина заправок в Карелии остановили работу на фоне топливных проблем. Из 85 карельских заправок в настоящее время работают 44 АЗС. Эти данные предоставила глава Минпромторга Республики Светлана Астахова. Сообщается, что основную нагрузку несут федеральные сети «Роснефть» и «Лукойл». Часть АЗС, в основном частных, временно приостановили свою работу. Сейчас по инициативе правительства Карелии ведутся переговоры с «Лукойл» по доставке в регион дополнительных бензовозов. Эта мера позволит наладить логистику и поставлять топливо в удаленные северные районы республики. На сегодняшний день в республике есть достаточные запасы бензина. Поставки осуществляются каждый день, сообщила Светлана Астахова. А тем временем чат-бот оперштаба Карелии начал давать информацию о наличии топлива в районах. Я напомню, в республике 7 июля оперштаб от правительства Карелии запустил чат-бот с актуальной информацией о наличии топлива на автозаправочных станциях. Изначально сервис содержал данные по АЗС Петрозаводска, сейчас к нему подключили всю республику. На сегодняшний день в чат-боте можно узнать информацию о наличии топлива на автозаправочных станциях не только в Петрозаводске, но и в районах. Районах республики. За плохие дороги пришлось платить администрации города. Два жителя Костомукша обратились в суд с исками к компаниям «Монолит», «Инкод» и администрации Костомукшского округа о возмещении материального ущерба, причиненного их автомобилем в результате наезда на глубокие выбоины на улице Мира. Согласно заключениям экспертов, стоимость восстановительного ремонта для первого истца составила 190 тысяч рублей, для второго – 102,5 тысячи рублей. Участок автодороги, на котором произошли ДТП, был отремонтирован в сентябре прошлого года. Собственником автомобильной дороги является Костомукский округ. Данная дорога включена в перечень магистральных автодорог, содержание которых осуществляется компанией «Монолит» на основании муниципального контракта. Кроме того, участок дороги по улице Мира 2 до Нижнего кольца администрации передан «Инкоду» на период производства работ по ремонту асфальтобетонного покрытия. Учитывая обстоятельства, суд удовлетворил исковые требования истцов с Костомукского округа. Взыскана сумма ущерба в общей сумме 292 600 рублей и судебные расходы. В удовлетворении исковых требований к компаниям «Инкод» и «Монолит» было отказано. Добавлю, что решение суда еще не вступило в законную силу. Пожарные оперативно потушили загоревшийся на свалке мусор в поселке Боровой. Как сообщили в Госкомитете по безопасности, вчера в 17.05 по телефону 01 поступило сообщение о том, что в 2 километрах от поселка Боровой горит свалка. На место пожара были направлены силы и средства пожарной части 21 по охране поселка Боровой. По прибытии информация подтвердилась. Пожарные оперативно потушили возгорание. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Пострадавших нет. А в Костомукше вновь случился пожар из-за аварийного режима работы электросети. В этот раз дом пострадал серьезно. Отделочные материалы и имущество получили значительные повреждения. Инцидент случился в ночь на 10 июля. В 2.14 на пульт диспетчера поступило сообщение о возгорании в жилом доме во 2-м Финском переулке. Жильцы среди ночи услышали хлопок, почувствовали запах гари, увидели открытый огонь, идущий из технического помещения, и вызвали спасателей. На место выехали 9 специалистов и 2 единицы техники. Огонь был оперативно ликвидирован. Пострадало имущество дома, внутренняя отделка на площади 90 квадратных метров. В Костомукше на озере обновляют беседки. В районе беседок у озера Контаки сейчас ведутся работы по благоустройству. Специалисты заменяют мангалы, шлифуют и красят беседки, а также демонтируют поврежденные пожарные ящики с последующей установкой новых. Работы направлены на повышение комфорта и безопасности отдыхающих, поэтому администрация призывает с пониманием отнестись к временным неудобствам. Костомукши продолжают активно отмечать День металлурга. В выходные на городошной площадке возле спорткомплекса «Гипроруда» состоялись соревнования по карельской народной игре «Кюкке». На старт вышли три команды – «Мечта», «Управление транспорта», команда «Микс» из управления ремонтов и «Соловьи-разбейники» из управления. Игра была очень эмоциональная, игроки подбадривали друг друга, шутили, что за удачный бросок будет повышение. В итоге упорной борьбы победителем соревнований стала команда «Микс», на втором месте «Мечта», на третьем «Соловьи-разбейники». Но самые сильные костомукшане накануне соревновались в армрестлинге в борьбе на руках. На турнир заявились 18 участников в трех весовых категориях – до 75 килограммов, до 95 и до 105 килограммов. Соревновались по круговой системе. В итоге в категории до 75 килограммов победил Никита Фролов. До 95 килограммов сильнейшим оказался Иван Рожков. Ну а в самой серьезной категории – до 105 килограммов верх одержал Вадим Примаченко. Он же стал лидером и в абсолютной категории, без учета веса, причем на левой руке. Вокруг соревнующихся собрались болельщики и дети, довольные тем, что им тоже разрешили посостязаться за взрослым столом, сканировали имена участников. Уже в процессе оказалось, что есть и две девушки, желающие испытать свои силы. В двух схватках очень уверенно верх одержала Марина Липаева. Юлии Феллер присудили заслуженное второе место. В Костомукше пес спас собачку, которая пропала почти месяц назад. В Мозерском районе произошла трогательная история спасения. Собака по кличке Кимка вернула давно потерянную собачку Дору в семью. Дора пропала в Костомукше 15 июня и почти месяц скиталась в лесах у озера Кимосозера. Хозяева искали питомца повсюду, но безуспешно. Спасение пришло неожиданно. Во время прогулки на берегу другая собачка по имени Кимка заметила беглянку. Четвероногий герой не просто нашел потеряшку, но и буквально дотолкал ее к лодке хозяев. Истощенную беглянку доставили в безопасное место на третью поляну Кимосозера. Несмотря на месяц жизни в дикой природе, без привычной домашней еды, собака выжила. По словам хозяйки-спасителя, сейчас беглянка передана друзьям владельцев и постепенно набирается сил. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5-10-46. Только в июле в социальной аптеке на Октябрьской 10 специальное предложение. При заказе очков для детей мягкая игрушка в подарок. В социальных аптеках в июле скидка 10% на товары в аптечку и на витамины. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению.

0: Синоптики не обещают. И будет ветер до 8 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
4: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
5: Автошкола Костомукши на Первомайской 12А приглашает на обучение вождению по категориям А и Б. Набор на июле-август открыт. Старт обучения от 15 тысяч рублей. Возможная рассрочка платежа, оплата материнским капиталом и гибкими льготами. Возврат НДФЛ 13% за обучение. Занятия в небольших группах, теория как офлайн, так и онлайн. 58 часов вождения по программе. Работа с приложением «Хочу водить». Автошкола в красной шапочке более 20 лет обучает водителей Костомукши. Первомайская, 12А. Добро пожаловать в будни с 17 до 19.00. Телефон 921-461-0763. Еще больше информации в группе ВКонтакте «Автошкола Костомукша РК».
6: Рассрочку предоставляет ООО «Автошкола», ИНН 100-401-22-17, ОГРН 106-100-201-75-26.
5: Втыком сервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Детская футбольная школа «Зенит Чемпионика» ищет в свою команду для работы в Костомукше тренера по футболу для проведения занятий с детьми в возрасте от 3 до 16 лет. График работы гибкий. Вводное обучение и повышение квалификации проводится на базе «Газпром» Академии «Зенит» в Санкт-Петербурге. Резюме принимаются через мессенджер «Макс» на номер 921-465-2301, а также в группе ВКонтакте «Костомукша футбольная школа «Зенит Чемпионика». Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможны рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06.

0: УГРН 119-001-001-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери Торекс не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-68-60.
1: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: одной волне. Реклама на местном радио.
1: Семейные фото, домашний портрет, пейзаж ваш любимый или проспект.
2: Рулонные шторы цвета любого, от ярко-красного до голубого.
1: От дизайна до печати, изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Костомукше?
4: Досрочный ответ. Это CityLink. Интернет всего за 247 рублей.
3: Внимание! Правильный ответ.
5: Конечно, это CityLink. Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 5-20-09.
6: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 июня 16 августа 2026 года.
3: Вот это CityLink!
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Чинарем.
1: Спонсор рубрики – магазин «Клевое место».
2: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбку. Главное – как. Об этом наша рубрика.
3: Где мои снасти?
2: Даже при нынешнем изобилии снастей многие рыболовы делают их сами, в том числе и поплавки. Если речь идет о таком материале, как пенопласт, то очень удобно и быстро делать их при помощи металлической трубки со стенками, заточенными по наружному диаметру. Для удобства работы с противоположной от заточки стороны в трубке надо просверлить сквозное отверстие для воротка. Таким образом, из бруска плотного пенопласта вырезаются ровненькие цилиндрические заготовки. Тем самым исключается трудоемкая операция отпиливания и шлифовки заготовок. Далее все работы производятся по привычной технологии.
4: Не клюет.
2: С расцветом весны рыба понемногу начинает интересоваться и салатиками, насадками растительными. Одной из самых привлекательных насадок для многих рыб является болтушка. Это крутое тесто из манной крупы. Оно очень прочно держится на крючке, выдерживает и резкие забросы, и холостые подсечки. Болтушка эффективна при ловле карася, карпа, плотвы, уклейки и даже леща. Готовится она довольно просто. Нужно залить манку водой, которой должно быть в два раза больше, чем крупы. Через полминуты воду слить, а тесто накрыть крышкой и оставить на полчасика. После этого тщательно перемешать его, добиваясь полной однородности. Вязкость болтушки проверяют по тому, как она липнет к пальцам. Если удается растянуть ее между большим и указательным пальцем на 4-5 сантиметров без разрыва, то насадка готова. Затем надо переложить болтушку в одноразовый шприц и убрать в холодильник. Во время рыбалки болтушку просто выдавливают из шприца на крючок и наматывают.
4: Ух, хорошо.
2: Иногда силиконовая приманка так разбивается в процессе ловли, что постоянно сползает с крючка. Выбросить жалко, вроде еще целое, да и клюет на нее, а другой такой нет. Но и мучиться постоянно тоже не хочется. А между прочим, болезнь эта легко лечится. Просто на крючок надо насадить силиконовый стопор для скользящих поплавков. Такой, чтобы плотно сидел на цевье крючка. Затем сдвинуть его к самой приманке, как бы ее запереть. Все, теперь можно ловить дальше. Удачи на рыбалке и ни хвоста, ни чешуи.
5: Душевная, душевная, душевная рыбалка.
1: Спонсор рубрики «Магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазины «Клевое место» на Горняков 2А и

0: Реклама на местном радио.
1: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
2: Деревообрабатывающий завод Карелиан Вуд Кампани в составе ведущего лесопромышленного холдинга Сигежа Групп приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Телефон для справок 921-528-8200. Все вакансии на сайте sigejagroup.com.
3: Элемент. Делаем ремонт доступным. Строите дом? Весь ассортимент для строительства каркасного домостроения в одном месте. Пиломатериалы, ОСБ, теплоизоляция, окна, двери, метизы и многое другое. Ждем вас в магазине «Элемент». ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
4: Чему учили сказки, мы же все их точно помним.

0: Местное время 7 вечера.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска «Бело-дорого». Стилист Анита Глосс предложила варианты, как составить модные образы с белыми брюками. По ее словам, популярную летнюю вещь стоит стилизовать с глубокими темными оттенками верха, которые создадут мягкий контраст. Кроме того, удачным вариантом станет и монохромный образ. Полностью белый аутфит всегда выглядит дорого и притягивает взгляды, пояснила эксперт. Кроме того, с белыми брюками эффектно смотрятся бежевые, кофейные и песочные тона. Они придают вашему внешнему виду уюта и благородства. Также стилист советует обращать внимание на стиль спорт-шик. Легкие кеды и свободный оверсайз вверх превращают брюки в идеальный повседневный вариант, поделилась лайфхаком Анита. Секрет нынешней популярности белого цвета дизайнеры объясняют не столько модными тенденциями, сколько в целом общественным настроением. Вдохновиться на создание своего эффектного образа жителям нашего города предлагает магазин «Элегант». Богатый ассортимент брюк из денима на разные случаи жизни. Джинсы, пожалуй, самая удобная вещь гардероба. Они могут быть разными по стилю и качеству, но неизменно модными. В магазине «Элегант» огромное поступление и летних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unik». Широкий размерный ряд и даже большие размеры. Летние коллекции обуви, в том числе модного итальянского бренда «Regina Bottini». В «Элеганте» все еще действуют скидки и на коллекции прошлых лет. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Пожалуй, самый большой мотомагазин в Карелии – мотоцентр «Сила» на Заводской. Мотобуксировщики, мотоциклы, квадроциклы, вездеходы, снегоходы, а также огромный выбор мотоэкипировки, мотозапчастей и мотоаксессуаров ведущих мировых производителей. Гарантийное и постгарантийное обслуживание мототехники. Настоящие патриоты мототехники ждут тебя в мотоцентре «Сила» на Заводской. Пожалуй, в самом большом мотомагазине в Карелии. Мотоцентр «Сила» на Заводской. Приходи, заводи и уезжай.
2: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
3: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.

А, в поисках себя на западе. Сколько же у нас на завтра дел? Я бы все перебрал бы назад, но бед. Я временами так зол, чтоб сказать, но нет. Стереотипами замкнуты, как болиди поворот, только за крутым. Перемены вряд ли смогут меня закрутить.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

0: реклама на местном радио.
1: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
2: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
1: Качество супер.
2: Короткие сроки.
1: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
2: Костомокша Медиа. Полиграфия от А до Я.
1: Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Дорогой, какой цвет лучше для нашего дома? Оливковый или графитовый?
4: В «Элементе» такой выбор красок, что глаза разбегаются. Антисептики, лаки, эмали – все есть. А колеровка поможет сделать именно тот оттенок, который ты хочешь.
5: «Элемент» – делаем ремонт доступным. Реклама ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 8 вечера.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Автошкола Костомукши на Первомайской 12А приглашает на обучение вождению по категориям А и Б. Набор на июль-август открыт. Старт обучения от 15 тысяч рублей. Возможная рассрочка платежа, оплата материнским капиталом и гибкими льготами. Возврат НДФЛ 13% за обучение. Занятия в небольших группах. Теория как офлайн, так и онлайн. 58 часов вождения по программе. Работа с приложением «Хочу водить». Автошкола в красной шапочке, более 20 лет обучают водителей Костомукши. Первомайская, 12А. Добро пожаловать в будни с 17 до 19.00. Телефон 921-461-0763. Еще больше информации в группе ВКонтакте «Автошкола Костомукша РК».
4: Рассрочку предоставляет ООО «Автошкола». ИНН 100-401-22-17. ОГРН 106-100-201-75-26.
3: Втыком сервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52. И 921-629-96-85. Детская футбольная школа «Зенит Чемпионика» ищет в свою команду для работы в Костомукши тренера по футболу для проведения занятий с детьми в возрасте от 3 до 16 лет. График работы гибкий. Вводное обучение и повышение квалификации проводится на базе «Газпром» Академии «Зенит» в Санкт-Петербурге. Резюме принимаются через мессенджер «Макс» на номер 921-465-2301, а также в группе ВКонтакте «Костомукша футбольная школа «Зенит Чемпионика». Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможны рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-1001-00-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофрены любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбес» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-68-60.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Серийное производство Tenet T9 стартует летом. Это крупный семиместный кроссовер с полным приводом. Сделан на базе Cherry Tiggo 9. Как и другие модели, Tenet 9 адаптирована для российского рынка. Кузов дополнительно защитят от коррозии. Добавят расширенный зимний пакет с подогревами сидений, лобового стекла и не только. Джиланд впервые показал новый кроссовер C5. Публичная премьера прошла в рамках фестиваля «ВК-фест» в Санкт-Петербурге. Напомним, Джиланд C5 – это перелицованная мода C5. У машины футуристичный дизайн и богатый набор опций. Под капотом турбомотор на 147 лошадиных сил и робот. Ценник будет на уровне оригинальной модели. «Москвич» снизил цены на электрический кроссовер 3E. Машины 26-го года выпуска оценили в 3,5 миллиона рублей. Раньше они стоили больше 4. Цены снизили за счет перехода на российские тяговые батареи. Емкость почти не изменилась, но заявленный запас хода немного уменьшился – 397 километров. Недавно в России стартовали продажи обновленного Havail Dargo. Снаружи его можно отличить по глянцевой решетке радиатора. Красиво, но не слишком практично на бездорожье. В топовой комплектации появились колеса 19-го диаметра. Размерность тоже скорее для города, чем для плохих дорог. Подробнее о том, что собой представляет обновленный Havail Dargo, расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
3: Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики «Идей» корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики «Идей» для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: видно. На барабане сектор приз. Но ты снова выбираешь деньги. Поехали со мной, только оденься.
1: Холо-холо, стой.
0: Холо-стой.
1: Бакс-банни. Холо-холо, стой.
0: Мы на баре.

0: солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету
2: на 104 FM.

0: замерз?
1: Ну иди ко мне.
0: Все еще мерзнешь?
2: Мне холодно и больно.
0: Больше не будет.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104 FM.

ночью делал то, за что мне утром стыдно. Я будто был во сне, я был во сне. И каждый такой раз мне все очевидно.

ночью любил тех, кого не люблю днем. И фото в телефоне скажет об одном. Все дело ведь не в них, дело все во мне. Я ночью был на дне.

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в открытии.
1: На местном радио.

вопросы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы?

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись. Давай.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

яичко. Да может больно, но брось и отпусти. Ты так любишь танцы, но ты танцуешь на краю пропасти. Тебе парад планеты, одна из них точно засияет. Посмотри в глаза ему и скажи, что больше тебя не цепляет.

А может, правда, лучше все забыть и начать с нуля. А может, правда, в моей жизни нужно что-то поменять. Целый мир к твоим ногам, ну как же ты могла? И опять по кругу все как бумеранг.

0: проживаем жизнь. А кто сказал, что нету права на ошибку? И в поисках родной души мы снова делаем попытку за попыткой.
1: Мне не снишься ты, я тебе в ответ. Вот уж сколько дней, вот уж сколько лет. В небе две звезды подают нам знак, где теперь

тихо, в глазах, как в зеркале, себя искал. Не в силах прожить от любви в бега, я свою тайну тебе рассказал.

Вот мы станем ближе, я пел ей о любви, имея нас в виду. Но ей плевать, она была как-то в Париже, а я, судя по всему, в бреду.

0: днем вижу сны, честно. Но тебя никогда в них нету. И тебе, вероятно, тесно быть в чужой голове и куплетах. Столица мне все рассказала про тебя и твои приключения. Ты другим показался сначала, отчаянным, неподдельным.
1: Ты смотрел на меня, не верил, что так сильно тебя полюбили. Если мы попадем на телек, мы испортим хорошие фильмы. Я тебе много не рассказал.

тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету на 104 FM.

0: Это правильно сделать было давно. Это правильно сделать было не раз. Но мы жили действительно, как в кино. Расставались и заново строили нас.
1: Пожелай мне уже ни вершин, ни любви. Пожелай мне себя, переставшего сниться. И прошу тебя, больше меня не зови. Все равно по итогу придется проститься.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся на 104 FM.
3: Сказал, что пацаны не танцуют. Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, я заплачу.
4: Все знают.

начали терять. Я зову тебя в кино, но тебе все равно. А в твоих розовых очках видно только облака. Тебе навсегда плевать, и поэтому одна. Я не буду мешать. Зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Меня зацепила ты.

этом море темноты помогаешь только ты. Мне понять, что впереди еще множество причин оставаться на плаву, но я больше не могу. Слышишь, я не подведу. Ведь зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Меня зацепила ты, меня зацепила ты.

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в
1: На местном радио.